Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnen Beirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.

перестали любить. Значит, было за что. Перестали дружить. Значит, было за что. Перестали писать. Перестали звонить. Позабыли, как звать. Значит, было за что. Значит, было за что. Не позвали с собой.

Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnen Beirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.